убийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд, порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

сбылось непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже, пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честней и строже, чтобы потом дорожить.

мне вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой бог — это гордость твоя, то спесь обернет

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою. Ты с Богом созидай любовь свою.

половины со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием, не здесь.

В душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

и взыди на херувимы и лети на крылу ветреню, и положить му за кров свой окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы пройдоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, и избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и пред очи моего, с преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руцы мои на брань, и положила силук медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои. Пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима. И припоясал мя си силою на брань, спял и си вся восстающая на мя под мя. И врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Воззваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их. И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавиши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу языков. Люди и жени ведих работышами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царевой, творяй милость Христу своему доверию.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышатся гласи их. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь, от края небесе исход его и сретение его до края небесе.

его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранить, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, послет Тебе помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышаны, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось ему, и хотение устно Его неси лишило его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложиши на Него. Яко даси ему благословение во век века, возвеселиши его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

Исраил Моисей, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась и я. К тебе воззваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хощет Его. Яко ты си исторгимя из чрева упование мое от состу матери моей я. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Обыдошами тельцы мнозит, юнцы тучни одержашами, отверзошинами уста своя, яко лев восхищая и рыкая, яко вода излиякся и рассыпавшаяся вся кости моя, бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего, исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой припек гортани моему, и вперь смерти свел меси. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержашами, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, тиже смотриша и презрешамя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое.

Братьи мои, посреди церкви воспоютя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Я душой поклонившись о все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне там овсели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби меня со беззаконьми моими, благи Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и увижь стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков, чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернее, яко оставшему дом свой, нищету Христову возлюбившему, и Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати тебя во единого от обоюнадесяти, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием твоим, прославляем тебя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не во что же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси, святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси святый апостоле Варфоломея поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, всего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся усердной заповеди крестовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно по работе вы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двою ризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в дом и вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженный очищал еси, мертвое воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никое я же сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, вое же слушати словеса Учителя своего,
созерцати сладкий лик Господа своего, зрети дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывати Ему ангельскую песнь «Аллилуйя», имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводствова своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста своего путь добрейший смирения, начат умывати нозе другом своим и отирати лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви своей навеки утверди, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление сими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичие, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся, Христову тайноводству научивайся, радуйся, заповедь новую от Господа приявы, воеже душу свою положите за други своя, радуйся, смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавы, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святые апостоли, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на пречистем теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велигласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту и воскреснути из мертвых, в третий день видел еси Господа своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся, воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся, гвоздиным язвам на причистем теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, со Учителем Своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости в день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлоисточниче.
радуйся, святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, Богоглаголів і Лука явственно всі вселенні повествует, яко собраним в Иерусалиме всім учеником Христовим, внезапу бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, иди же ученицы Его бяху сидящие, явишеся им разделени языцы, яко огнени им, седи же на едином коем жду их, и исполнишеся все Духа Свята, и на чаша глаголоти иными языки, яко же Дух даяши им провещавати им, с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажение Варфоломее, и дара языка сподобился, еси получите, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати Аллилуйя. Увидел еси святые апостоли Варфоломее, павшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Осии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом единого Господа в всех странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедничий Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрою его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанну Богословом, благодатными утешений наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святей Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослеплений же люди его благотвориша змии ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песнь хвалебную Господеви, Аллилуйя! Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата Иерапольского, змием угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся, велих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавый, радуйся, хромым благошествие устроивый, радуйся, яко от укушения ядовитых змей целителю, радуйся, бесов прогонителю,
радуйся неустрашимый, исповедничай всесладкого имени Христова, радуйся купно с Филиппом на смерть осужденный, радуйся на стене идольского капища распятый, радуйся силою Божию невредим сохранивайся, радуйся чудесы своими многи ко Христу обративы, радуйся Стахия, воепископа Иерапольского поставивы, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, хотя вся концы вселенной я учением Христовым огласите, святый Варфоломей, от лютых гонений Амфипата Иерапольского, избавленный с проповедью Христовою, Духа Святого повелением, прииде в индийские страны, иде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя из града во град, из веси весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные, и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил еси святые апостоли, егда насельники стран сих просветив, и церковь там устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, сего ради просвещений тобою люди е стран индийских, благодарно воспеваху ти, святый Варфоломей етако. Радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, Отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезновавый, радуйся Христа Господа в нас вообразивый, радуйся идольскую лесть обличивый, радуйся ко истинному свету всяны наставивый, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивый, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышать, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявой страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанное обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати Аллилуйя. Весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно возвав в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут ниспровергнуты бездушные идоли, и нича бе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивы, радуйся, святую истинную веру всем нам возвестивы, радуйся, бесов изгонителю, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся, дивный Христов благовестниче, радуйся, преславный чудотворче, радуйся, болезни наша врачующий, радуйся, скорби наша разгоняющий, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавый, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Все люди, великие Армении, зело удивляхуся, зрящи чудеса и знамения тобою, святый апостоле, совершаемая,
Єгдаже відіша ідоли паче я, духи нечистеї згоніми я, славлюху Бога дівного во святих своїх, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Відійствуючий язик чоловічеський не возможе достойно восхваліти болезні і труди твоя, знамення і чудеса, святий апостолі, віліцій Арменії бивша я, сила же знамені сіх, даже до царєва дому достіже, єгда із чере царєвої молитвою твоєю без ізгнася, єгда же цар і всі люди, твою во Христе неліцемірну нищету узревше, обратішеся ко Христу, тогда вся велика Арменія, от царєва дому і до обіталища бідних огласися сіцевими радосними і хвалебними пені тебе, великому апостолу і чудотворцу. Радуйся, чудотворче, придивний, радуйся всіх болящих врачу безмезний, радуйся славу Христову, паче земних сокровищ возлюбивий, радуйся о спасенні душ чоловічеських прилежавий, радуйся царя Полімія, царицю і чер їх ко Христу обротивий, радуйся і царедворці знатнея, і от простих людей немало, святим крещенням просвітивий, радуйся нищету духовною, тілесною возлюбивий, радуйся славний безсребреніче, радуйся великій Арменії просвітителю, радуйся очі наш чадолюбивий, радуйся райські двері нам отверзаючі, радуйся от путі погибельного нас ісхищаючи, радуйся святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, спасенню нових і нових людей работая, достигла єсі святий апостолі Варфоломеє, блаженного конца життя своєго, жріци, бо ідольсті віліці Арменії видяще, яко припітання своєго лішахуся, научиша царєва брата лютого Астіага, да погубіт тя святий апостолі, сей же неїстовий, предав тебе в ограді Альбані многим мукам, повеле на кресте стремглав розп'яті тя, да пристанут уста твоя вещати учення Христа розп'ятого. Ти же апостолі, і на кресте радосно взывав єсі Господіві, алілуя. Царя і Господа не пристав єсі проповедати святий апостолі, усти своїми і віся стремглав на кресте, учил бо єсі собране на позор сей люди, твердо за веру Христову стояти, согласно заповедям євангельським жити, і невірне ко Христу привлекати, ми же дивящися укріпляючи тя силе Божієй, і твоєму, святий апостоле, мужеству, в похвалу тебе сице глаголем. Радуйся, славний Христов мученіче, радуйся Христова учення, ісповідніче дерзновенний, радуйся устами своїми, даже до смерті істину Божию проповедавий, радуйся терпенням своїм всю вселенную удививий, радуйся в смертний час твой тисячі людей ко Христу привлеки, радуйся явний благодатний сили Христови свидетелю, радуйся позор крестної смерті, яко побєдний вінець радосно понесший, радуйся в час смертних мучений своїх з Господем в єдиненні прибивий, радуйся в смертном часі райські сладості на землі предвкусивий, радуйся всій расті сладості божественного єстества істини причасніче, радуйся терпіння усердний учителю, радуйся всяких добродетелей вмістилище, радуйся святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, пение всеумиленное приносим тебе, славный апостоле Христов Варфоломеє, смертный твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся твоему священному за Христа заколению, со слезами ублажаем твою кончину, егда мучитель лютый, повели кожу с твоего честного тела содрати, ты же святый апостоле, не пристав еси Господа восхваляти, до того блаженного часа, єгда з кожею твоєю глава твоя,
велением учителя усечена бысть, чистая же душа твоя, святый апостоле, восхищена бысть на небеса, воздавати славу Господеви и со светлыми небожители вовеки взывати Ему Аллилуйя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, восия от честных мощей твоих, славный апостоле, в ограде Альбании, егда верней вземше по кончине твоей, со креста честное тело твое, в оловяней раце благовейно, вкупе с главою и кожею положиша, егда же неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране, от неверных ко Христовой церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи твоя, ти же в оловяней раце, аки в лехце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Богослова и слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный, неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша, радуйся, яко шествием мощей Твоих море освятися, радуйся, Сирии и Осии просветителю, радуйся, Иераполя фригийского апостоле, радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси, радуйся, яко насельников брегов моря Хвалынского, светом Христова учения просветил еси, радуйся, яко великую Армению ко Христу привел еси, радуйся, яко и нас, пришествие мощей Твоих сладостно утешил еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, благодать от Господа достойно подражать и житию Твоему, и прославлять и болезни и труды Твоя подашь нам, святый апостоле, якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего явился еси ему в алтари, и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божией озарение купно со всей вселенною, Господи, со умилением взываем, Аллилуйя! Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, и в похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенные огласивы, радуйся многие люди ко Христу приведы, радуйся мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся Христовых заповедей твердый исполнителю, радуйся яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают, радуйся, яко подвигам Твоим, вся вселенная девица, радуйся во Христе, Отец наш, многопопечительный, радуйся, апостоле, о нашем спасении зелорачительный, радуйся, яко в день страшного суда Христова, воссядиши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную, радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією і Господем, в той час явишися, радуйся славних дел Божих возвестителю, радуйся злых козней сатанинских сокрушителю, радуйся, святий славний і всехвальний апостоле Варфоломеє, о святий славний і всехвальний апостоле Варфоломеє, приймі сіє от нас недостойних, приносимое тебе хвалебное пение, и якоже ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устроятием,
Кся от Него посылаема я с облагодарением приимати, и так о Тебе подражающе, вечное Царствие наследовати и Господеви, Творцу нашему и Промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевати. Аллилуйя! О, святый, славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душей и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподобежи свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приймати, и так у Тебе подражающе вечное Царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и Промыслителю, с Тобой и всеми святыми во веки воспевати. Аллилуйя! О святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, и якоже Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподобежи свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая со благодарением приимати, и так о Тебе подражающе вечное Царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и Промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевати. Аллилуйя! Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоей, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюнадесяти и нарещи апостолом Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочно имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергл еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя, ради Господа оставил еси, радуйся, яко в следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верней, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться, о сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитвой их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного Царствия и брака Агнца Своего, Ему же честь и слава и благодарение и поклонение во веки веков. Аминь.
апостолі святий Варфоломія, молі милостивого Бога, да при грішенні оставлення подаст душам нашим. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Явілся єсі великое сонце вселенней, ученій сіяньми і чудес страшних, святоводя почитающий тя Варфоломея, Господень апостоле. Величаем, величаем тя апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, и меже трудился еси во благовестии.

Мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь, ни шагу назад, как в бою. Коль вышел на бой,

блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить.

Смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила и на...

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки. А жизнь паденья, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим ей.

вновь для Господа воскреснем, себя и небо обретем. Коль сбережешь себя для мира и греха, погубишь душу, потеряешь на века. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

как солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведут.

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно. Плечма своим осенит тебя, и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ног.

везде ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

Знаемых и всех от веку усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочие, не мущие упования, аще бо веруем».

сейчас и ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу сужду,

же духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи упокой душу усопших раб Твоих, всех сдены непоминаемых, вместе светлыми, вместе злачными.

Яко благо человека любит Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит, ты бо един, кроме греха, правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина, яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братий и сестер наших, вождей воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и пресвятым и благим,

Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных, всехвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех здены непоминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи.

дашь, Господи, усопшим рабам Твоим, всем где ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем...

Мы напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

привязав к земной телесной жизни. Но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою, коль вышел на бой,

а позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение, нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся, Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся.

Навалившись тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, в Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший, Бог от неверья лечит здесь, а также вскоре

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души своей живые двери. Сухие стебли за стеклом цветами жизни Бог украсил, и душ людских холодный дом согрей святым своим огнем и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь, земными брошен.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце изволенье.

мире средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли. Она пришла из глубины веков обетованием древнего предания,

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это...

непрестанно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Валяется там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и по

на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обет?

Обратитесь же, братья, всем сердцем молитвенно к Богу. Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

зажили раны на стволе, шумя листвою в кобыле, оно смирилось с тяжкой.

для нас людей пример такой. Дороже золота, поверьте, нам не обещан здесь покой. И потому совет благой, когда вы встретились с бедой, не умирайте прежде смерти.

лишь тень миражей, обгоняя по встречным лишь тень миражей.

зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

Пресни во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние пресни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавши мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовые обидоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбеть ими призвах Господа, и к Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глас мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его. И подвижися, и трепетна бы земля, и основание гор сметошися, и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли возгорейся от него. И преклони небеса, и сниди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положить му за кров свой окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и прият мя, восприят мя от вод многих, избавят мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждением мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, просветишь тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои. Пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима. И припоясал мя си силу и набрань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мне си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жене ведих работашами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царевой, творяй милость Христу своему Давиду.

не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласия во всю землю из одевещания их и в конце вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его и сретение его до края небесе, и несть иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою и все сожжения твои точно будет. Даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего. Услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящится ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

оставил меня Иси, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась и я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева упование мое от состу матери моей я. К тебе привержен есмь от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой, если ты. Да не отступишь

и ножи мои, и щитошися кости моя, ти же смотришь и презреши мя, разделишь ризы моя себе и одежды моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

братии моей посреди церкви воспою тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его. Да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе. Молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убозии и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Ядошей поклонившись о всей тучней земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне тому всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюся зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивая, не остави мя раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззакониями моими, благи Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и уверь стези моя, и вижть, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истинный живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Акафист апостолу Варфоломею, избранному от людей Израилевых во Христова апостола, на уловление человеков, чудному Варфоломею, пение похвальное принесем вернии, яко оставшему дом свой, нищету Христову возлюбившему, и Христово учение, паче учение еврейских книжников избравшему, ты же святый апостоле, всех нас, память Твою честную празднующих, не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопьем Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, ангелов Господь и спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя во единого от обоюнадесяте, и нарещи апостолам своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим, прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломея, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочто же вменил еси, радуйся, яко отца и матери, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся, Христово учение благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, видя чудное дело Господа своего и Учителя, и слыша из уст Его исходящее небесное учение, ясно уразумел еси, святый Варфоломее, со апостолом Петром и прочими апостолы вкупе, яко глаголы живота вечного, Учитель ваш и Мать, и яко Он есть воистину Сын Бога Живаго, Ему же вся земля едиными усты взывать и научается, Аллилуйя! Разумному солнцу правды вседушевно восхотел еси, святый апостоле Варфоломея, поработати, и радостно приял еси заповедь Господа о проповеди овцам погибшим дому Израилева, сего ради почался еси со всеми апостолы, по весям и градам Израилевым ходящим, болящие исцелять и прокаженные очищать, и мертвые воскрешать, и бесы изгонять, и всем проповедать и вещать, яко приблизися Царствие Небесное, воспоминающие апостольские труды Твоя, сия похвальная восписуем Ти. Радуйся, усердный заповеди Христовых исполнителю, радуйся всего себе Господеви послушно поработивы, радуйся, яко не стяжал еси ни злата, ни сребра, ни меди при поясе своем, радуйся, яко не пиры в путь, ни двоюризу, ни жезла с собою, по заповеди Христа не брал еси, радуйся, яко мир Христов в домы вносил еси, радуйся, яко с добрым и добре пребывал еси, радуйся, яко от неприявших мира Христова, паки себе мир приймал еси, радуйся, яко учение Господа своего усердно проповедал еси, радуйся ты, бо по слову Христову, яко овча посреди волков с Евангелием шествовал еси, радуйся, яко болезни неисцельные целил еси, радуйся, яко духов лукавых изгонял еси, радуйся, яко прокаженные очищал еси, мертвые воскрешал еси, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, сила духовная божественного учения, всесовершенно пленитя, славный Варфоломее, сего ради никое я же сладости мира сего восхотел еси вкушати, токмо единого истинного блага желал еси присно наслаждатися, вое же слушати словеса Учителя своего,
созерцати сладкий лик Господа своего, зрите дивное служение Его, скорбящим и обремененным, и вовеки со всеми избранными Его, взывать Ему ангельскую песнь «Аллилуйя». Имея богатство неизреченное благости, спас мира и Господь, веды, яко прийде Ему час, да приедет от мира сего к Отцу, тайноводство своя, сущие в мире ученики, показуя им прежде креста своего путь добрейший смирения, начат умывать и нозе другом своим и отирать и лентием, хлеб и вино благослови Господь, таинство причащения в церкви своей навеки утверди, сия видев святый Варфоломей с прочими апостолы, всем сердцем своим вожделе, учителю своему подражати, и в его воспоминании святое таинство причащения присно совершати, за таковое твоего сердца благое изволение, ублажаем тя, святые апостоли, восхваление есими. Радуйся, добрый и послушный Христов ученичи, радуйся, благовейный исполнителю Христовых заповедей, радуйся, яко сподобился еси прияти омовение ног своих от Господа твоего и Учителя, радуйся, яко на тайной вечере тела и крови Христовых приобщился еси, радуйся Христову тайноводству научивайся, радуйся заповедь новую от Господа приявый, воеже душу свою положите за други своя. Радуйся смирение Христова истинный служителю, радуйся Словом Христовым очищенный, радуйся за Господа и Христа жизнь свою положите обещавый, радуйся любви Христовой проповедниче, радуйся во всем мире теплый к Богу молитвенниче, радуйся всех скорбящих и обремененных заступниче, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Буря велих смущений найдена тя, святые апостоли, егда видел еси Господа своего и Учителя, от предателя лестью лобзанного, в руце лютых и беззаконных судей преданного, и на смерть позорную осужденного, егда же услышал еси святых жен мироносец, радостную весть о воскресении принесших, их да своима очима сподобился и сизреть воскресшего Господа, язвы своя на причистем теле своем показующего, тогда со всеми апостолы, печаль свою на радость приложив, воззвал еси велегласно Господу Христу, из мертвых воскресшему Аллилуйя. Слышал еси славный Варфоломее, божественные глаголы Господа, по воскресении своем отвершего апостолом ум, разумейте Писания, яко так уподобаше пострадати кресту и воскреснути из мертвых. В третий день видел еси Господа своего, с горы Елеонские во славе вознесшегося, и с радостью велею возвратился еси в Иерусалим, хваля и благословя Бога, за таковое твое радостное прославление Господа, паки во славе грядущего судите живым и мертвым, воспеваем ти, святые апостоли, похвалыси цевыя. Радуйся воскресшего Господа, видите, сподобивайся. Радуйся гвоздиным язвам на причистем теле Его усердно поклонивайся. Радуйся, яко во Христовом воскресении уверился еси. Радуйся, яко явлением Его всесладким, мудрости и разума исполнился еси. Радуйся со Христом по воскресении Его общие трапезы насладивайся. Радуйся от Него Писание пророческое разуметь и научивайся. Радуйся на горе Елеонской, яко в преддверии небеснем, соучителем своим обретыся. Радуйся, благословение Господне получите, сподобивайся. Радуйся божественного вознесения свидетелю. Радуйся светлых небожителей собеседниче. Радуйся великие благодатные радости. В день вознесения причастниче. Радуйся хвалы и прославления Господа светлоисточниче.
Радуйся, святий славний і всіхвальний апостолі Варфоломеє, Богоглаголіве Лука явственно всій вселенні повествует, яко собраним в Иерусалиме всім учеником Христовим, внезапу бысть шум с небесе, яко носиму дыханию бурну, и исполни весь дом, и где же ученицы его бяху сидящие, явишеся им разделение языцы, яко огнени им, седя же на едином коем жду их, и исполнишеся все духа свята, и на чаша глаголоти иными языки, яко же дух даяши им провещавати им, с прочими святыми апостолы Христовыми, в Сионсти горнице и ты был, еси блажение Варфоломея, и дара языка сподобился, еси получить им, и с велею радостью и крепким дерзновением Духом Святым водимый, научился еси иными языки, в Троице славимому Богу, непрестанно взывати «Аллилуйя». Увидел еси святые апостоли Варфоломея, павшим ти жребии проповедати Христово Евангелие в Сирии, Осии и прочих соседних странах, со апостолом Филиппом вкупе, повеление самого Господа, сего ради тягостных путей апостольских не убоялся еси, страданий за Господа Христа не устрашился еси, и купно с Филиппом, единого Господа в всех странах проповедал еси, тогда и лидийские, и мизийские грады и веси, оглашение быша проповедью апостольскую, дивящийся сим благовестническим трудом твоим, сице радостно тебе глаголем. Радуйся, неленостный исполнителю заветов Христовых, радуйся, безбоязненный проповедниче Христова Евангелия, радуйся, яко со апостолом Филиппом и сестрой его Мариамною, по градам и весям осийским и лидийским, с благовестием шествовал еси. Радуйся, яко со апостолом Иоанном Богословом, благодатными утешениями наслаждался еси. Радуйся, неустанный к Богу молитвенниче. Радуйся, дара любви к Богу и людям усердный приумножителю. Радуйся, покаяние учителю. Радуйся, смирение наставниче. Радуйся, идолов сокрушителю, радуйся, великих тайн Божиих провозвестниче, радуйся, яко огненными словесы своими, слух языческих людей огласивый, радуйся, ко Христу, детоводителю их прилежный, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, проповеднице учения Христова усерднейшие явишеся святей Варфоломей Филипп и блаженная Мариамна, егда со Христовым Евангелием внедоша во град Фригийский и Иераполь, и жебе исполнен мерзких идолов, ослеплений же люди его благотвориша змеи ехидны, первые святые апостоли с Иоанном Богословом вкупе, велю ехидну молитвою свою победиша, и копием умертвиша, после жде же день и ночь, ко славе Божией труждающийся, научиша многие воспевать и купно с ними, песни хвалебную Господеви, Аллилуйя. Восия обильно свет учения Христова во граде Иераполе, егда святый Варфоломей с Филиппом и Мариамною вкупе, отверзоша очи некоему Стахию, 40 лет слепотствующему, жену Амфипата Иерапольского, змеем угрызенную, от одра смертного воздвигоша, еще же и многие недужные исцелиша, бесные уврачеваша, Амфипат же злые ярости исполнися, егда услыша, яко жена его веру Христову прият, повеле святых апостолов, лютым мукам предати, мы же, воспоминая сие славное страдание и подвиги, восхваляем святого апостола Варфоломея всеусердно. Радуйся, Духа Святого, сосуди все дорогие, радуйся, великих чудес совершителю, радуйся, слепым зрение даровавый, радуйся, хромым благошествие устроивый, радуйся, яко от укушения ядовитых змей целителю,
радуйся, бісов проганітелю, радуйся, неустрашимий і сповідниче всесладкого імені Христова, радуйся, купно з Філіпом, на смерть осужденный, радуйся, на стіні ідольського капища розп'ятий, радуйся, силою Божою невредим сохранивися, радуйся, чудеси своїми многі ко Христу обративи, радуйся, Стахія, воєпіскопа Іерапольського поставиви, радуйся, святий славний і всехвальний апостолі Варфоломеє, хоча вся конці вселенная ученням Христовим огласіті, святий Варфоломей, от лютих гонений Амфіпата Іерапольського, ізбавлений з проповіддю Христовою, Духа Святого повеленням, прийде в індійські страны, іде же во славу Христову немало времени потрудися, шествуя із града во град, із весі весь, благовествуя мир Христов, исцеляя болезни неисцельные, и научая люди стран индийских, оставите идолы бесстудные, единому же Богу, благодеющему всем взывати, аллилуйя. Дивное благопопечение о людях стран индийских явил есть и святые апостоли, егда насельники стран сих просветив, и церковь там устроив, Евангелие от святаго Матфея с собою носимое, на язык их приложи, и самое то Евангелие от Матфея написанное у них же остави, всего ради просвещения тобою люди и стран индийских, благодарно воспеваху ти, святый Варфоломея тако, радуйся, великий наш апостоле, радуйся во Христе, Отец наш чудолюбивый, радуйся муками рождения о нас болезного вы, радуйся Христа Господа в нас вообразивы, радуйся идольскую лесть обличивы, радуйся ко истинному свету всяны наставивы, радуйся словеса Евангелия Христова нам оставивы, радуйся Церкви Божия устроителю, радуйся неустанный у нас пред престолом Божиим предстоятелю, радуйся всем мире теплый пред Богом ходатаю, радуйся крепкое наше упование, радуйся о нашем спасении изрядный попечителю, радуйся святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Странно есть неверующим слышать, как у святый апостол Варфоломей, светом истины Христовой сиявы страны индийские, паки новую ниву, Христовым учением невозделанное обрете, и, наконец, жития своего, в великую Армению стремися, да просветит изде люди, во тьме и сени смертней сидящая, и да научит их единому Творцу и Господу, благодарными усты воспевати Аллилуйя. Весь духом горя о славе Господней, приди святый апостол Варфоломей великую Армению, и усердно возва в молитве своей ко Господу, да посрамлені будут беси во идолях страны тоя обитавшая, и да будут неспровергнуты бездушные идоли, и нищабе молитва святого апостола, беси умолкоша, идоли подоша, люди же сего бесовского мучительства и безумия избавшися, восхваляху святого просветителя своего, сицевыми радостными его званием. Радуйся, апостоле, красными ногами своими землю нашу освятивы, радуйся, святую истинную веру всем нам возвестивы, радуйся, бесов изгонителю, радуйся, идолов сокрушителю, радуйся в молитве и дерзновении пламенеющей, радуйся во святем служении Господу, добрый пример нам показующий, радуйся, дивный Христов благовестниче, радуйся, преславный чудотворче, радуйся, болезни наша врачующий, радуйся, скорби наша разгоняющий, радуйся всех нас, истинно возлюбивый, радуйся всем нам путь ко спасению показавы, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее,
всі люди є великі Армении, зло удивляхуся, зрящі чудеса і знамені тобою, святий апостоле, совершає моя, їх даже видіша ідоли падшия, духи нечистые згонимия, славлюху Бога дивного во святых своих, і воспіваху йому благодарними усти, алілуя. Витіствуючий язык человеческий не возможет достойно восхвалить и болезни, и труды Твоя, знамения и чудеса, святые апостоли, велицей Армении бывшая, сила же знамени сих даже до царева дому достиже, егда из чере царевой молитвою Твоею бес изгнася, егда же царь и все люди Твою во Христе нелицемерную нищету узревше, обратишеся ко Христу, тогда вся великая Армения от царева дому и до обиталища бедных огласися сицевыми радостными и хвалебными пении Тебе, великому апостолу и чудотворцу. Радуйся, чудотворче предивный, радуйся всех болящих врачу безмездный, радуйся славу Христову, паче земных сокровищ возлюбивый, радуйся о спасении душ человеческих прилежавый, радуйся царя Полимия, царицу и чер их ко Христу обративый, радуйся и царедворцы знатные, и от простых людей немало, святым крещением просветивый, радуйся нищету духовную, телесную возлюбивый, радуйся славный бессребрениче, радуйся, великие Армении, просветителю, радуйся, отче наш, чадолюбивый, радуйся, райские двери нам отверзающие, радуйся от пути погибельного нас исхищающие, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, спасению новых и новых людей работая, достигла еси святый апостоле Варфоломее, блаженного конца жития своего, жрецы, бо идольсти и велицы Армении, видяще, яко препитание своего лишахуся, научиша царева брата лютого Астиага, да погубит тя святый апостоле, сей же неистовый, предав тебе во граде Альбане многим мукам, повеле на кресте стремглав распяти тя, да пристанут уста твоя вещать учение Христа распятого. Ты же апостоле, и на кресте радостно взывал еси Господеви, аллилуйя. Царя и Господа не пристал еси проповедать и святые апостоле, усты своими и вися стремглав на кресте, учил бы еси собранные на позор сей люди, твердо за веру Христову стоять им, согласно заповедям евангельским житием, и неверные ко Христу привлекать им, мы же дивящиеся укрепляющие тя силе Божией, и Твоему, святый апостоле, мужеству, в похвалу Тебе сице глаголем. Радуйся, славный Христов мученичи, радуйся Христово учение, исповедничи дерзновенный, радуйся устами своими даже до смерти истину Божию проповедовый, радуйся терпением своим всю вселенную удививый, радуйся в смертный час твой тысячи людей ко Христу привлеки, радуйся явные благодатные силы Христовы свидетелю, радуйся позор крестные смерти, яко победный венец радостно понесший, радуйся в час смертных мучений своих, с Господем в единении прибывый, радуйся в смертном часе райские сладости на земли предвкусивый, радуйся всей расти сладости божественного естества истины причастниче, радуйся терпение усердный учителю, радуйся всяких добродетелей вместилище, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, пение всеумиленное приносим Тебе, славный апостоле Христов Варфоломее, смертный Твой час на древе крестнем воспоминающе, дивимся Твоему священному за Христа заколению, со слезами ублажаем Твою кончину, егда мучитель лютый, повели кожу с Твоего честного тела содрати, Ты же, святый апостоле, не пристал еси Господа восхваляти,
до того блаженного часа, егда с кожею твоєю глава твоя, веленьем учителя усечена бысть, чистая же душа твоя, святый апостоле, восхищена бысть на небеса, воздавати славу Господеви и со светлыми небожители вовеки взывати Ему Аллилуйя. Свет вели во исцеление немощи человеческих, восия от честных мощей твоих, славный апостоле, во граде Альбане, егда верней вземше по кончине твоей, со креста честное тело твое, во оловяней раце благовейно, купе с главою и кожею положиша, их даже неверней бесов служителей узреша, яко мнози в той стране от неверных ко Христовой церкви прилагахуся, вергоша в море честные мощи твоя, ти же воловяни раце, аки в легце водии, по водам понесошася, донди же пристаху ко острову Липару, иди же епископ Агафон, по Божию откровению с народом и клиром, с радостью сия прият, и во храме благовейно постави, воспевая тебе сице. Радуйся, славный апостоле Христов, радуйся, верный самовидче Бога Слова и Слуго Его, радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче, радуйся, чудесный, неистощимый источниче, радуйся, яко мощи Твоя от востока и до запада имя Господне восхвалиша. Радуйся, яко шествие мощей Твоих море освятися. Радуйся, Сирии и Осии просветителю. Радуйся, Иераполя фригийского апостоле. Радуйся, яко с проповедью Христовою, даже до Индии дошел еси. Радуйся, яко насельников брегов моря Хвалынского, светом Христова учения просветил еси. Радуйся, яко великою Армению ко Христу привел еси. Радуйся, яко и нас пришествием мощей Твоих сладостно утешил еси. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. Благодать от Господа достойна подражати житию Твоему и прославляти болезни и труды Твоя подаж нам, святый апостоле. Якоже иногда Иосифу песнописцу, егда на вечере праздника Твоего, явился еси ему в алтари, и святым Евангелием благословил еси его, да и мы молитвами Твоими, благодатью Божию озарение купно со всей вселенною, Господеви со умилением взываем Аллилуйя. Поющее Твое за Христом последование, восхваляем дивные апостольские труды Твоя, благовейно чтим двукратное Твое за Христа распятие, ублажаем честные Твои главы отсечение, славим неисчетные чудеса от честных мощей Твоих, похвалу велигласно Тебе глаголем. Радуйся проповедью Твоею, многие концы вселенные огласивы, радуйся, многие люди ко Христу приведи. Радуйся, мудрый Евангелие Христово проповедниче. Радуйся, Христовых заповедей твердый исполнителю. Радуйся, яко жителей острова Липара и града Беневента, иди же мощи Твоя почивают, яко своего апостола Тя почитают. Радуйся, яко подвигам Твоим вся вселенная девица. Радуйся во Христе, Отец наш многопопечительный. Радуйся, апостоле, о нашем спасении зело рачительный. Радуйся, яко в день страшного суда Христова воссядиши наединем от обоюна десяти престолов, да судиши со Христом всю вселенную. Радуйся, яко за праведников ходатаем пред единым судією и Господем, в той час явишися. Радуйся, славных дел Божиих возвестителю. Радуйся, злых козней сатанинских сокрушителю. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных, приносимое тебе хвалебное пение. И якоже ты сам всем сердцем, душею и телом предал еси себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас,
молитвами Твоїми сподобі жизнь свою во славу Господню устрояті, вся от Нього посилає моя с облагодарением приймати, і так о Тебе подражающе, вечное царствие наследовати і Господеві, Творцу нашему і промислителю, с Тобою і всеми святыми во веки воспевати, Аллилуйя! О, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас, недостойных, приносимое Тебе хвалебное пение, яко же Ты сам всем сердцем, душой и телом предавайся себе на служение Господи своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими, сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая с благодарением приймати, и так у Тебе подражающе, вечное царствие наследовати, и Господи, Творцу нашему и промыслителю, с Тобой и всеми святыми во веки воспевати, Аллилуйя! О святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, прими сие от нас недостойных приносимое Тебе хвалебное пение, яко же Ты сам всем сердцем, душею и телом предавайся себе на служение Господеви своему и Учителю, тако и нас молитвами Твоими сподоби жизнь свою во славу Господню устрояти, вся от Него посылаемая с благодарением приймати, и так у Тебе подражающе вечное царствие наследовати, и Господеви Творцу нашему и промыслителю, с Тобою и всеми святыми во веки воспевати, Аллилуйя! Ангелов Господь и Спаситель всего рода человеча, провидев чистоту души Твоя, святый Варфоломее, благоволи избрати Тя воединого от обоюнадесяти и нарещи апостолом Своим, мы же дивящися духовным дарованием Твоим прославляем Тя сице. Радуйся, Варфоломее, великий Христов апостоле, радуйся, ученичи Христов усерднейший, радуйся, яко сердце свое непорочное имел еси, радуйся, яко лукавое наставление старцев еврейских отвергло еси, радуйся, яко всем сердцем своим Христу прилепился еси, радуйся, яко вся мирские блага не вочтоже вменил еси, радуйся, яко отца и матерь, братью и сестры своя ради Господа оставил еси, радуйся, яко во следовании за Христом истинное блаженство восприял еси, радуйся, яко шествуя путем Христовым, благо Царствия Небесного предвкусивый, радуйся учением Христовым пленивыйся, радуйся, верный слуга Господень, радуйся Христово учение, благогласнейший проповедниче, радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее, избранному от людей Израилевых во Христово апостола на уловление человеков, чудному Варфоломею пение похвальное принесем верним, яко оставшему дом свой нищету Христову возлюбившему, Христово учение паче учение еврейских книжников избравшему, Ты же, святый апостоле всех нас, память Твою честную празднующих не остави своим предстательством и заступлением, да благодарными устнами вопием Ти. Радуйся, святый славный и всехвальный апостоле Варфоломее. О, преславный апостоле Христов Варфоломее, душу за Христа предавший и кровью Твоею пажить Его удобривший, услыши чад Твоих молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя, себо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, як уже тучами обложихомся, еле я же доброго жития обнищахом зело, и невозможем противитися волком хищным, и же расхищати наследие Божие дерзостно чаться, о сильный, понеси немощи наша, не отлучайся духом от нас, да не разлучимся в конец от любви Божия, но крепким заступлением Твоим нас защити, да помилует Господь всех нас, молитвой их ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобится всеми святыми, блаженного царствия и брака Агнца Своего,
Ему же честь и слава, и благодарение, и поклонение во веки веков. Аминь. Апостоли святые Варфоломея, моли милостивого Бога, да прегрешений оставления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Явился еси великое солнце вселений, учений сияньми и чудес страшных, святоводя, почитающий тебя, Варфоломея, Господень, апостоле. Величаем, величаем тебя, апостоле Христов Варфоломея, и чтим болезни и труды твоя, ими же трудился еси во благовестии Христове.

со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний богатый.

Я в душе, где пустыня была, изгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться».